Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду к тебе сквозь пространство октября. Я пишу тебе.

te prišpil do boju za pravdu, za krivdy naroda. Brate, bratu, daj ruku, daj, že je svoboda. Станут в ряды горы, лисы и потоки, день, ночь, солнце, хмары.

Иванку, Иванку, с другой стороны арку, с другой стороны арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Одна ся зломити, одна ся зломити, а я ся втопити. Одна ся зломити, одна ся зломити,